Уважаемые пассажиры, скорый поезд номер 6 сообщением Санкт-Петербург-Петрозаводск. Ожидайте.